Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM.
1: What you saw, no doubt, you're alone. You reap.

0: Центр FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси, солнечно, только в Витебске небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах с охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с конкретной инструкцией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед Препараты.
3: Это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси. Солнечно, только в Витебске небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

0: недели через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио Центр FM.
2: Новый трек.
3: Wasting man.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Пока!

0: Как сохранить лето в банке?
1: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Академфарм.
1: Это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси. Солнечно, только в Витебске небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Центр FM.

0: Возможно, для кого-то сейчас станет неожиданностью, но последний-то день июня у нас тут начался, а в народном календаре 30 июня называют макушкой лета или солнцестоем. И по поверьям, в эту дату солнце задерживается в зените, словно медлит, застаивается в небе перед поворотом к осени. Природа отдает максимум энергии и ощущение, что лето в полном разгаре. Ну что я могу сказать? В этом году так и есть. Разгар такой, что богатеев в списке Forbes уже наверняка потеснили продавцы кондиционеров. Свежего утра желаю тебе. Я, Полина Говоровская, до полудня с удовольствием составлю компанию. Ну и давай сразу к делу, к музыке. Майк Познер и Дэвид Гетто уже ждут нас. А также Аарон Хайбел. И вот-вот здесь Джоэл Кори. Бодрого утра тебе!
1: Этот ход не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ. Реклама.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

же беззаботно напевать ла-ла-ла может тот, кто выдвинулся в город, например, на велосипеде или на самокате, или вообще кому никуда не нужно. Ну а если ты за рулем, да еще и в Минске, то советую обратить внимание на следующую информацию. Тут у нас огромная пробка на МКАД образовалась. От Раубичской до проспекта Независимости. Время проезда 30 минут. Но есть сложности небольшие по Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка, по Долгобрудской от Уральской до Ботанической и по Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Но, как я уже сказала, самые большие затруднения в движении на МКАД от Раубической до проспекта Независимости, поэтому

0: Флэшбэк.
1: Считаю нужным предупредить, что через минуту ты услышишь трек, способный надолго застрять в голове. Ну, ты его точно знаешь. Это забойный дэнс-хит Барбара Стрейзенд от проекта Duck Sauce. Конечно, успехом трек обязан эффектному сэмплу из диско-хита Бонни М «Got to go home» 1979 года. Кстати, Бонни М вот эту пропевочку «У-у-у-у» сами позаимствовали у другой немецкой группы. Ну, а при чем тут Барбара Стрейзенд, имя которой повторяется в треке? Как рассказали сами диджеи, у них уже был готовый вариант трека, и нужно было чем-то заполнить пробел между партиями. Хотели придумать какое-то цепкое слово или шуточку, может быть, имя знаменитости, но такое, чтобы она вообще не была связана с электронной музыкой. Для резонанса, как говорится. И после 3 или 4 попыток в трек зашло имя Барбара Стрейзенд. Разумеется, в студии стоял дикий смех, ну и это, естественно, стало знаком, что надо оставлять это будущий хит.
0: Flashback.
2: Barbara Streisand.

0: Эйвен в нашем эфире с треком «I Run», и есть в Минске место, где пешком, наверное, бегом будет быстрее. А все еще большущая пробка на МКАД от Раубичской до проспекта Независимости. Время проезда 48 минут, поэтому учитывая информацию, если торопишься. Ну и есть сложности на Логойском тракте от трассы Колодищи за Славль до Карбышева. Тоже скопление автомобилей. Ну а далее здесь Тиесто, «Don't Lose Your Head». Также Бауса. Вот-вот с нами Армин Ван Бюрен. И узнаем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Сегодня Александр Лукашенко посещает Пекинский университет. Он проведет рабочую встречу с руководством Пекинского университета, а также примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам. В 2022 году между Белорусским государственным университетом и ЕБЭДА было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология, а в июле 2025-го соглашение по той же специальности в рамках магистратуры. В Беларуси формируют единый центр научно-методического обеспечения системы образования. Реорганизация будет осуществляться путем присоединения к Академии образования двух структур – Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы. После завершения процедуры объединенное учреждение получит новое название – Академия национального образования. Белорусам напоминает, что хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также использование воздушного пространства разрешаются юрлицам и ИП исключительно для их предпринимательской и профессиональной деятельности. За нарушение правил использования воздушного пространства, порядка эксплуатации, учета, ввоза гражданских беспилотников предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сегодня в Минске объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы максимальная температура воздуха составит плюс 30, плюс 32. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные условия, быть осторожными и беречь себя. В завершении в эту пятницу Беларусь отметит День независимости. В Минске салют в честь Дня независимости запустят на 7 площадках города в 23 часа. Основная площадка развернется с 12 часов возле Дворца спорта. Здесь праздничные мероприятия продлятся до 21 часа. На территории Верхнего города также предусмотрена праздничная программа. Кроме того, мероприятия пройдут в каждом районе столицы, в основном в парковых зонах. Большой праздничный концерт запланирован у стелы «Минск. Город-герой» с 21 часа до полуночи. Традиционно состоится акция «Споем гимн вместе». Финальной точкой торжеств станет салют. Он прогремит в парке Уга Чавеса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, парке Купалы, а также на площадках Чижовка-арены и возле Национальной библиотеки. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Попкорн News.
1: Вот недавно выяснилось, что репелленты уже не работают. Запах спреев от насекомых, наоборот, привлекают комаров, а потому что маленькие вампиры постепенно привыкают к этому запаху и, чуя его, уже понимают, что рядом добыча. Поэтому ищут, естественно, другие способы. И вот китайский стартап на лазер против комаров собрал уже почти 3 миллиона долларов. Это в 135 раз больше, чем предполагалось собрать. Это ж как людей достали эти кровопийцы. Портативная система с помощью алгоритмов искусственного интеллекта будет анализировать пространство вокруг человека и, зафиксировав комара, наведет лазер. Прибор, похожий на веб-камеру, можно будет использовать не только дома, но и на улице. Для этого достаточно взять с собой пауэрбэнк. Создатели обещают, что устройство будет отличать насекомое от пыли или сенсорного шума, ну и на это у него должно уйти не более 3 миллисекунд.
2: Словом, бац-бац и в точку.
1: Кроме комаров, этот лазерный циклоп сможет уничтожать и других насекомых, например, москитов и мушек. Заявленная скорострельность до 30 особей в секунду, а дальность действия базовой версии 3 метра. Он безопасен и не причинит вреда людям, домашним животным и даже птицам. Проект поддержали пользователи из более 50 стран. Один экземпляр стоит около $630. Спонсоры получат его после запуска производства, который намечен на август. Сейчас главной задачей является не технология, а ее масштабирование. На первом этапе планируют выпускать до 800 устройств каждый месяц. Сразу почему-то представился вот этот гаджет в форме головы терминатора с таким красным зрачком.
3: Технология! Технология! Технология!
1: Ну а пока в ожидании лазера можно испытать другой способ. Доказано, что музыка в стиле дабстеп, благодаря чередованию высоких и низких частот, прекрасно отпугивает комаров, отбивает желание и размножаться, и кровью нашей питаться. Так что на даче или в лесу пригодится плейлист что-то вроде

0: положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно, а значит, может бросать из крайности в крайность. Настроение может превратиться в такие качели, словом, эмоциональность будет зашкаливать. Ну, а во-вторых, эти лунные сутки под символом змеи. Вот наш внутренний искуситель и проснется, так что будь готов к различным соблазнам. День сегодня похож на такую ярмарку. Шумно, нарядно, в каждом ряду что-то блестит, манит, глаза разбегаются, рука сама тянется к кошельку. Этот лунный день, вот такое время, когда чувства обострены до предела. Хочется всего и сразу, и кажется, что вот оно то самое, упустить нельзя. Но красивая обертка сегодня особенно убедительна, поэтому каждый раз, когда захочется что-то купить, что-то приобрести, лучше несколько раз себя спросить, это действительно мне нужно? Вот. Сегодня легко поддаться азарту, как я уже говорила, поэтому крупные решения и покупки лучше отложить на завтра. Сегодня слухи пропускаем мимо ушей, и есть вероятность стать ленивым и таким неповоротливым человеком, но мне кажется, в плюс 35 в душном офисе по-другому и не получается. Что касается дел и работы, Луна рекомендует сегодня выбрать одно какое-то серьезное дело и довести его до конца. Это куда полезнее, чем хвататься за 10 сразу и бросать на полпути. Хорошего и свежего тебе дня!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением в закупке с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Страна все еще продолжает оставаться в статусе курортной. Судя по погоде, в Бресте сегодня 36, в Гомеле 33, в Витебске, Гродно, Могилеве, а также в Минске 32 со знаком плюс. Везде переменная облачность и без осадков. Хотя, учитывая аномальность происходящего, то готовым нужно быть ко всему. Вот вчера, например, кое-где по стране негаданно-нежданно ураган прошел. Но будем надеяться, что действительно без ливней.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: исправить несправедливость и создал вот такую композицию. Как мне кажется, это идеальный летний гимн, хотя надо отметить, слушается он гораздо приятнее и гармоничнее не в рабочих заботах, а в процессе намазывания себя кремом для загара. Продолжаем этот летний вторник вместе, и уже здесь, DOD и Хейли Мэй. Подтянутся Топик и Севенес. И тут уже рядышком Джон Саммит. Продолжаем просыпаться.
1: Реклама.

Хэллоуэй продолжает эфир на центре. Тоже довольно свежая для нашего эфира работа, но есть композиции и поновее. О нескольких треках, которые уже пополнили нашу музыкальную базу, сейчас готова рассказать. Кинчен, известный как МК, легенда хаоса, 53-летний диджей с завидной регулярностью влетает в ротацию танцевальных станций и частый лидер дэнс-чартов. Например, его последний сингл «Zone» в топе британского танцевального, а записан он с вокалисткой Поппи Бескомб, чей голос пользуется огромной популярностью у диджеев. Уже слушай этот трек в нашем эфире.

Техно хаус диджей Уэстенд выпустил трек The Ceiling с участием Оливии Себастианелли. Как говорит, написал его от скуки, ну, потому что в тек хаусе все треки казались ему одинаковыми. Ему захотелось вернуть ту хаотичную энергию, ту самую, что появлялась примерно в 2012 году. И вот, сидя в Лондоне в декабре прошлого года, он после первой же сессии позвонил своему менеджеру и сказал, есть у него кое-что особенное. Затем отправил демку коллеге Джону Саммиту, и тот сказал, точно хит. Ну и на своем лейбле выпустил эту работу. А теперь все в эфире центра.

плейлистах центра новинку «I Wonder If You Know» бразильского диджея Алука. Нетипичное для него звучание, а потому Алук представил свое альтер-эго, новый проект «Something Else». Для свежего сингла диджей взял сэмпл из песни 70-х «My Song» Лаби Сифра. Хотя до этого в интернете гулял неофициальный ремикс, созданный другим диджеем, но Алук услышал его и подумал, ну почему бы не подарить этой работе легальную жизнь, очистил авторские и выдал вот что.

0: смотрите, сижу сейчас и присматриваю в интернете новую сумочку. Тут дело в том, что дизайнеры создали крысосумку. Аксессуар выглядит так, будто человек носит огромного грызуна на лямке. Приделали хвост, лапы, мордочку крысы с такими длиннющими усами. И эта сумка отлично сочетается с любым луком и при этом очень вместительная. Есть подозрение, что с таким правдоподобным аксессуаром в общественном транспорте вокруг тебя всегда будет вот такое вот пространство. Потому что, мне кажется, очень многие люди как раз-таки этих крысунов, грызунов и крысунов побаиваются. Ну, а у нас... Очень много электронных продюсеров, которые в плейлисте толпятся, но никому не мешают, и друг другу уж тем более. В порядке очереди дарят нам классный саунд. Впереди Smack, Chainsmokers и John Summit в плейлисте. Скоро здесь и Оливер Келденс. А также свежие новости, они прямо сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Он уже принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Пекинского университета. В эти минуты президент проводит встречу с руководством университета в центре внимания совершенствования совместной подготовки кадров для самых перспективных сфер инновационной экономики. Дом, пострадавший от пожара на улице Ленина в Минске, восстановит. Владимир Кухарев провел совещание на объекте. Больше всего пострадали помещения на 5-м и 6-м уровнях. Меньше всего на 1-м. ЖУ проводит поквартирный обход для оценки состояния помещений. Обследовано около 30 квартир. Через 15 дней, когда конструкции окончательно просохнут и станет понятна степень поврежденного имущества, будут оформлены итоговые акты. В планах приступить к устройству козырьков и организации временных безопасных зон, а также определить места размещения строительных городков. Параллельно начинаются работы по демонтажу сгоревших элементов крыши и возведению временного каркаса кровли. А тем временем в столице 34 подземных пешеходных перехода накроют навесами. На улице Тимирязева появится новый магистральный коллектор. Также в городе запустят производство по переработке железобетона. Полученный продукт можно использовать при строительстве и в производственных нуждах. Один из важнейших инфраструктурных проектов – это строительство подземной дороги, которая соединит Калядичи и поселок Гатово. Она позволит разгрузить МКАД, запустить движение планируют до конца года. Восвод поделились печальной статистикой за минувшие выходные. На фоне аномально жаркой погоды на водоемах страны резко выросло число происшествий. По данным спасателей, за выходные на воде погибли 15 человек, еще 27 удалось спасти. Восвод отмечает, что особенно напряженная ситуация была в воскресенье, когда только на водоемах Могилевской области спасатели оказали помощь 6 людям, в том числе 4 детям. Белорусов призывают соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами безопасности. И в завершении празднования Дня независимости продолжится в Минске 4 и 5 июля. Некоторые постановки и концерты будут перекликаться с событиями летнего музыкально-туристического сезона, включая экскурсии по верхнему городу и мероприятия в Лошадской усадьбе. Их посвятят освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На площадке у Дворца спорта 4 июля зрителей ждет еще одна концертная программа, которая пройдет с 15 до 22 часов. Минчане и гости столицы смогут посетить зарядку, музыкальный проект «Пешеходка» 5 июля. Кроме того, программу дополнит серия киновечеров у Дворца спорта. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Мейкеры.
1: Так, ну вот какие новости из мира шоу-бизнеса. Дуа Липа, британская певица, открыла библиотеку под названием Manifesto Library. Она заработала 27 июня во время международного книжного фестиваля. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина, интерьером которого, между прочим, вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Для проекта собрали около сотни книг, в которых затрагиваются, ну, такие всякие неоднозначные вопросы, проблемы, книги, которые вызвали резонанс. Эта библиотека – святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, говорится в заявлении Дуа Липы. И это следующий шаг после создания певицы книжного клуба Service 95. Что это такое? Это такая глобальная редакционная и культурная платформа, основанная певицей. Она включает в себя еженедельную новостную рассылку, подкасты, клуб, объединяющий любителей литературы по всему миру. Вместе со своими поклонниками Дуа Липа читает книги, потом они все вместе это обсуждают, делятся мнениями, впечатлениями. Кстати, по легенде, и со своим мужем Дуа Липа познакомилась благодаря чтению. Все это произошло на вечеринке. Знакомство сразу окрестили судьбоносным, потому что оба читали одну и ту же книгу и случайно открыли ее на одной и той же главе. Ну, легенда красивая. В любом случае, Дуа Липе респект за то, что привет. Бывает любовь к чтению.
0: Ньюс Мейкеры. Центр FM.

0: степенью бакалавра в области журналистики, и наверняка все это ему помогает вести собственное авторское радиошоу. И мы с тобой имеем честь его слушать по вторникам в эфире Центра ФМ. Представляешь, но не только он единственный, готов делиться своими музыкальными открытиями и треками, которые произвели на него впечатление. Есть еще Армин Ван Бюрен, чье легендарнейшее радиошоу Estate of France of Trance уже отмечает 25-летие, и опять же, по вторникам мы все это слушаем, и сегодня вечером обязательно не пропусти. А еще скажу больше. Подпишись на наш телеграм-канал Центр ФМ, поскольку мы постоянно анонсируем все выходящие диджейские радиошоу в нашем эфире. Ничего не пропустишь.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture, yes!

0: Сегодня в Бресте 36 градусов, в Гомеле 33, в Витебске, Гродно, Могилеве, а также в Минске 32 со знаком плюс. Везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Америке, в Швейцарии, жители Базеля и Берна добираются домой из офиса вплавь. То есть люди складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем. Это уже прям устоявшаяся традиция, потому что река стала частью городского транспорта вместе с появлением специальных мешков. Раньше мешало что? Ну, то, что вещи были мокрые, а теперь вещи в целости, и ты без пробок и стресса, с пользой для здоровья добираешься до дома. Ну, если у нас повторится один из ливней, которые когда-то так были, да, лили хорошенечко, то на кое-каких улицах можно, если не вплавь, то на лодке надувной до дома добираться. Но сегодня, по прогнозам, нам ничего такого не обещают. Так что выдыхаем и шагаем дальше. It's Everything у нас далее. Здесь MK, Poppy, Bescom. И очень скоро Ивби. Бодрое утро продолжается.
1: Реклама.
2: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

сдаться. Но говорят, что для башни это безопасно, так что все норм, не беспокоимся за эту культурную ценность. Шагаем дальше. Мартин Гаррикс удивит нас своими вокальными способностями очень скоро.

0: И готовы свежие новости? Давай-ка послушаем, что происходит.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
3: Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством Пекинского университета. Там обсуждалась совместная образовательная белорусско-китайская программа между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Александр Лукашенко также отметил, что студенты, которые обучались по этой программе, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий. Накануне в Минске маршрутка въехала в троллейбус. ДТП произошло на проспекте Дзержинского. В итоге пострадали 8 человек. Двое после осмотра сотрудниками скорой отправлены на амбулаторное лечение. Шестеро находятся в больнице. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. После проведения консилиума будут проведены необходимые вмешательства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сегодня с 10 до 12 часов возле концертного зала «Минск» пройдут тактико-специальные учения МЧС. В это время в районе улицы Октябрьской будет много пожарной, аварийно-спасательной техники. Жителей и гостей столицы просят не волноваться и с пониманием отнестись к проведению учений. Минздрав рассказал, как будут работать медучреждения в большие выходные. 3 июля больницы, поликлиники, РНПЦ и другие учреждения здравоохранения будут работать по графику праздничного дня. 4 июля по графику субботы. При этом служба скорой медпомощи продолжит работать в режиме повышенной готовности. И в завершении новый абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений был установлен в Беларуси накануне. Так, в Пинске столбик термометра достиг отметки почти плюс 40,5 градусов. Это первое в истории страны превышение 40-градусного порога. Предыдущий рекорд принадлежал Гомелю, где 8 августа 2010 года была зафиксирована температура плюс 39. Аномальная жара охватила и другие регионы. В Бресте воздух прогрелся до плюс 38. В столице, по данным синоптиков, накануне днем температура поднималась до плюс 33. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко успешно стартовала на Уимблдоне. Встреча сербской теннисисткой из второй сотни рейтинга Теодорой Костович завершилась со счетом 6-2, 6-3 в пользу белоруски. Матч продлился чуть более часа. Следующей соперницей первой ракетки мира станет американка Маккартни Кеслер, занимающая 57-ю строчку мирового рейтинга. А сегодня на Уимблдоне стартует Ирина Шиманович. В первом раунде ее ждет матч против 64-го номера рейтинга представительницы Швеции. Царя Виктория Голубич. Ряд сенсаций случился на чемпионате мира по футболу. Фавориты столкнулись с серьезными трудностями уже в первом раунде плей-офф, а некоторые и вовсе покидают турнир. Настоящим шоком стало поражение в 1/16 финала сборной Германии. Четырехкратные чемпионы мира не смогли одолеть футболистов Парагвая и впервые в истории Мундиаля уступили в серии пенальти. Не прошла в следующий раунд и сборная Нидерландов. В матче с командой Марокко основное время также завершилось ничью 1-1, а в серии пенальти успешнее были африканцы. И лишь Бразилия не разочаровала своих болельщиков, хотя победу над сборной Японии пентакампеоны обеспечили лишь в добавленное ко второму тайму время – 2-1. И отпраздновать победу своей сборной сегодня смогут болельщики Парагвая. Президент страны объявил 30 июня официальным выходным в честь сенсационной победы над сборной Германии. Свой указ Сантьяго Пенья опубликовал в соцсети, приложив фото подписания документа. В 1/8 финала чемпионата мира парагвайцы сыграют с победителем пары Франция-Швеция. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр FM.

0: Очередной стереотип развенчан. Противоположности не притягиваются. Согласно исследованию ученых, в долгосрочных отношениях мы гораздо чаще выбираем тех, кто похож на нас. По ценностям, характеру, уровню образования, политическим взглядам и даже внешности. Эффект сходства оказался значительно сильнее, чем эффект дополнения. Особенно сильно это работает с добротой и физической привлекательностью. Чем выше вы оцениваете эти качества и у себя, и у партнера, а лучше, когда партнер кажется вам еще добрее и красивее, тем счастливее отношения. Ну, согласно другому одному интересному опросу, вообще очень многие люди обращают внимание на музыкальный вкус партнера, и совпадение этих вкусов играет важную роль в укреплении отношений. Ну, конечно, чем больше у вас общих любимых треков, тем меньше шансов, что вы поссоритесь по дороге, сидя в автомобиле, например. Ну, я поздравляю каждого, у кого с партнером совпадает музыкальная любовь, страсть к радиостанции Центр ФМ. Электронно-танцевальная музыка у нас в приоритете, и очень скоро здесь Матаме, а также Skytech и Кэшмир. И в следующем часе обязательно продолжим, и еще о погоде успею рассказать.
1: Реклама.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед Препараты.
3: Сегодня в Бресте до 36 градусов, в Гомеле 33, в Витебске, Гродно-Могилеве, а также в Минске плюс 32. Везде переменная облачность, осадков не обещают.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

уже состоялась премьера мультфильма «Миньоны и монстры». Во время премьеры прошел интересный музыкальный конкурс. Конкурс по пению на миньонском языке. Ну и видосы этого мероприятия уже гуляют по интернету. Участники исполнили песни группы Queen, Bruno Mars, Оливии Родриго. И все это на непонятном мультяшном языке. Что в него входит, в этот язык миньонов? Ну, он больше такой язык-полиглот, известный как тарабарщина. Потому что заимствует слова из разных языков, в том числе и грамматические правила. Ну, что-то можно такое вспомнить из этого мультика. Опой! Банана! Вообще на тарабарщине петь удобно, потому что забыл текст, ну, твоя фантазия тебя спасет. Сразу можно на ходу что-то сочинять. Но есть у нас более понятный язык, в первую очередь язык музыки, ну и, конечно, например, английский. Один из МХ.

0: уже Нелли Фуртадо вместе с Хейлой. Продолжаем наше бодрое утро в ритме Центра ФМ.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

треков прямо сейчас с треком Believe. Ну а чтобы твои динамики не грустили в тишине, мало ли что-нибудь с FM-волнами произойдет или где-то не словишь Центр FM, то добро пожаловать на сайт centrfm.by. Круглосуточно ведется интернет-трансляция эфира. Можно слушать нас через мобильное приложение Radio Player By и в умных колонках. Скажи: «Алиса, включи Центр FM». Шагаем дальше. Бенни Бенасси здесь.

0: Твоего часа, Тимми Трампы. Но услышим все после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце мира.

0: Ждем вас.
1: Сегодня Александр Лукашенко встречался с руководством Пекинского университета в Китае. В центре внимания были вопросы совершенствования совместной подготовки кадров для самых перспективных сфер инновационной экономики. По итогу встречи глава государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. Из Беларуси запустят новые регулярные маршруты грузоперевозок в страны Северной Африки и Азии. Белтаможсервис запускает регулярные маршруты доставки товаров из Беларуси в Египет, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай и Вьетнам. Такие маршруты раньше в основном отрабатывали в пилотном режиме, сейчас их будут использовать для грузоперевозок постоянно. Пока в отдельных регионах страны изнывают от жары, Бобруйский район накрыло мощным ураганом и потопом. Сильный ливень накануне сопровождали шквалистым усилением ветра с порывами до 22 метров в секунду. По информации МЧС, всего в городе и районе зафиксировано падение 122 деревьев. Новый дождевой коллектор собираются построить в Минске на улице Тимирязева. Он будет собирать всю воду. Власти города подчеркнули, что сеть дождевой канализации в городе развита, но не хватает именно коллекторов для отвода этих вод. Работы с двумя коллекторами уже завершены. В ближайшее время начнутся работы по улицам Парниковой и Куба Колоса. Также в этом году будет проведена реконструкция еще 3-4 коллекторов, что позволит избежать подтоплений в Минске во время дождей. И в завершении в Беларуси исчезли 4 деревни и 1 поселок. Местные советы депутатов Витебской и Гомельской областях приняли решение об упразднении нескольких населенных пунктов. Больше всего населенных пунктов упразднили в Шарковщинском районе Витебской области. Решение коснулось хуторов Теплая гора, Мурашина, Липова, Красная горка и Кузоватка. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Вольфганг Гартнер и Дедмаус в эфире с треком Animal Rights. Да, в мире полно добрых людей, защищающих права животных. А вот они, в свою очередь, зверушки, постепенно расширяют список своих прав. Вот обезьяны, например. В популярном храме на Бали обезьянка увидела туриста с телефоном, ну и посчитала, что тоже имеет право сделать пару красивых кадров на фоне живописного пейзажа. Парень был на экскурсии в индонезийском храме вместе с девушкой. Его длиннохвостая макака выхватила у него телефон и скрылась в лесу. Спустя час туристу удалось определить местоположение пропажи с помощью приложения на телефоне девушки, после чего охранник храма уже разыскал преступника, забрал устройство у этой обезьяны. Ну а когда парень стал проверять телефон, то обнаружил, что обезьянка сняла длинное видео и сделала несколько селфи. Ну а что хотели? Сами пример показали. Кто знает, может быть, если бы всем макакам раздали по телефону, то со временем они сломали бы алгоритмы соцсетей своим креативным контентом. Ну а мы продолжаем радовать тебя контентом музыкальным. И напомню, что сегодня вечером не пропусти новый эпизод легендарного радиошоу «Estate of Trance» от Армина Ван Бюрена. Ну а что касается этой получасовки, то здесь Friday Moons, Бенни Бенасси и Джон Саммит вместе с Лавинией.
1: Белорусский трек.

0: Академфарм.
1: Ну и жаришка в стране продолжается. В Бресте до 36 градусов, в Гомеле 33, в Гродно-Могилеве, Витебске, а также в Минске плюс 32. Везде переменная облачность и без существенных осадков.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

news@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.
3: По

УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

радио Вай на Центр FM в радиоплеере Вай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко во время встречи с руководством Пекинского университета заявил, что для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. На встрече обсуждалась совместная образовательная белорусско-китайская программа между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнологии. В этой связи президент отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий, прежде всего фармакологии. В Беларуси подкорректировали правила операции с электронными деньгами. Правила дополнили нормами, по которым покупка электронных денег юрлицами и ИП с зачислением этих средств на их электронные кошельки может осуществляться за счет физлиц. Речь идет об оплате товаров, работ и услуг, приобретаемых физлицами у этих компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь компании и ИП смогут переводить деньги физлицам за возвращенный товар или неоказанную услугу напрямую на их банковские счета, если изначально оплата была совершена электронными деньгами. Милиция столичная переходит на усиленный режим работы в преддверии 3 июля. Пропуск людей на праздничные площадки будет через контрольно-пропускные пункты. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Предметы, запрещенные к проносу, можно будет временно оставить в камерах хранения. Также ограничат движение всех видов транспорта в центре города. В «Беларуснефти» рассказали, что происходит со спросом на бензин. Большая часть продаж приходится на дизтопливо, его доля занимает около 50%, примерно 5% – это автомобильный пропан-бутан, остальное – бензин. При этом сейчас наблюдается тенденция снижения потребления 92-го бензина примерно на 6% и роста объемов потребления 95-го на 10%. И в завершение, в Минске открыли зарядный хаб для электрокаров, который передает данные о нарушениях в ГАИ. Сеть BatteryFly запустила зарядный хаб рядом с бизнес-комплексом «Порт» на улице Шафарнянской в Минске. Его особенность – система контроля зарядных мест. На площадке установили две станции мощностью 160 кВт каждая. Одновременно здесь могут заряжаться до 4 автомобилей. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Лейтон Джордани и Патрик Топпинг выпустили совместный трек «Tonight». Лейтон Джордани и Патрик Топпинг представили новый трек «Tonight» с вокалом Cosmo Kind. Релиз состоялся на лейбле Джордани «Mad Minds» при поддержке «Armada». Это первый опыт Джордани в жанре хаус. Трек сочетает фирменное хаус-звучание Топпинг и тек-хаус-стиль Лейтона Джордани. Артисты познакомились в 23-м году, когда работали над ремиксом на классический трек «Green Velvet» — «Voicemail». Летом они выступят вместе на мероприятии «Experts Only» на Ibiza с Джон Саммит. Композиция также получила поддержку Экрейс, Оливера Хелденса и Афроджек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмед препараты».
3: Это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси. Солнечно, только в Витебске небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ. Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Плюс. Ждем вас.
1: Депутаты ратифицировали соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Принят законопроект о ратификации двустороннего соглашения, который регулирует функционирование Белорусско-Российского университета в Могилеве. Новый документ выравнивает подходы к штатному расписанию, оплате труда и стипендиям студентов в соответствии с белорусским законодательством, а также четко регламентирует вопросы финансирования. Соглашение позволяет ВУЗу создавать совместные научные центры, проводить исследования и запускать передовые образовательные программы для подготовки инженеров под нужды реального сектора экономики союзного государства. Завтра на большей части территории страны температура воздуха составит плюс 30, плюс 34 градуса. По юго-западу плюс 35-37 градусов, в связи с чем объявлен красный уровень опасности. Будет преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ожидаются сильные ливни, возможен град. В такую погоду врачи советуют пить больше негазированной или минеральной воды, а также морсы, соки, чай. Нужно отказаться от алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина. С четверга, 2 июля, температура начнет планомерно понижаться. Но и в связи с жарой все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники ОСВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с такой погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей, происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем. Белтехосмотр запустил бесплатный сервис для продажи автомобилей. На сайте предприятия открыт раздел «Продажа автомобилей». Сервис доступен только для физлиц. Машины после комплексной предпродажной диагностики на станциях предприятия получат специальную наклейку «Проверено Белтехосмотр». Она подтверждает, что автомобиль прошел независимую проверку в госорганизации. Сейчас на сайте продаются два автомобиля. И в завершение в Минске презентовали фирменный поезд, который будет курсировать в дни Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Локомотив украсили символикой фестиваля, а на столиках в купе пассажиров уже ждет сувенирная продукция. Поездки будут проходить под композиции «Славянского базара» прошлых лет. Васильковый состав будет курсировать между белорусской столицей и Витебском с 14 по 20 июля. Также в дни фестиваля, кроме спецсостава, между Минском и Витебском будут курсировать еще 6 поездов. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Академфарм.
1: Это не погода, а коллапсический коллапс какой-то. До 31 градуса жары во вторник в Беларуси. Солнечно, только в Витебске небольшой дождь.
2: По материалам ресурса Погода.бай.
3: Это Центр FM.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Jenniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Такое требование озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете. 2 июля в преддверии Дня независимости Республики Беларусь адвокаты всех территориальных коллегий проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Акция состоится в первой половине дня. Адвокаты будут давать устные консультации по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не предполагают изучения документов. Узнать детали о проведении мероприятия в своем регионе можно будет на официальных сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Товарные биржи Беларуси и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание меморандума является важным шагом на пути к выстраиванию устойчивой, прозрачной и взаимовыгодной системы трансграничной торговли между нашими странами. В последнее время отмечается существенное увеличение числа преступлений, связанных с несанкционированным доступом к учетным записям белорусских пользователей мессенджера Telegram. Если есть возможность, следует поддерживать активные сессии приложения на нескольких устройствах, а в качестве дополнительной меры защиты установить автоматическое завершение сеансов, если он не активен одну неделю. В Беларуси днем 1 июля на большей части территории страны температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, по юго-западу плюс 35-37 градусов, в связи с чем объявлен красный уровень опасности. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением с конкретной инструкцией или процедурой с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед Препараты.
0: В среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: На самой высокой точке Пекинского университета теперь растет дерево, посаженное Александром Лукашенко. Эффектный символ белорусско-китайской дружбы. В китайской культуре дерево-клен олицетворяет процветание и долгие годы жизни. Сегодня оно служит ярким знаком дружбы между Беларусью и Китаем. Премьер-министр Беларуси вручил государственные награды лучшим работникам различных отраслей. Среди награжденных 40 специалистов, промышленники, педагоги, военные, работники культуры. Преданность делу и нелегкий труд оценили медалями за безупречную службу третьей степени. За трудовые заслуги Франциск Скорины также благодарности президента. На заседании Совета Республики Национального собрания министра внутренних дел представил законопроект об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Новации направлены на совершенствование правового регулирования профилактической работы, в том числе в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. Также законопроект уточняет функции и обязанности субъектов профилактики. В Беларуси полностью запретили посещение лесов уже в 29 районах. Еще в более 80 районов страны действуют ограничения. Свободно ходить в лес сейчас можно только в 8 районах, следует из интерактивной карты Минлесхоза. Красная зона означает полный запрет. В такой лес нельзя заходить даже пешком. Ни на прогулку, ни за грибами или ягодами. Запрет также касается въезда транспорта, кроме служебного. Сегодня в Минске объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы максимальная температура воздуха составляет плюс 32 градуса. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные условия, быть осторожными и беречь себя. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Лейтон, Джордани и Патрик Топпинг выпустили совместный трек «Tonight». Лейтон Джордани и Патрик Топпинг представили новый трек «Tonight» с вокалом Cosmo Kind. Релиз состоялся на лейбле Джордани «Mad Minds» при поддержке «Армада». Это первый опыт Джордани в жанре хаус. Трек сочетает фирменное хаус-звучание Топпинг и тек-хаус-стиль Лейтона Джордани. Артисты познакомились в 23-м году, когда работали над ремиксом на классический трек «Green Velvet» — «Voicemail». Летом они выступят вместе на мероприятии «Experts Only» на Ibiza's John Summit. Композиция также получила поддержку Экрейс, Оливера Хелденса и Афроджек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новый трек.

агентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ой, какая музыкальная красота открывает для нас очередной час музыки. Тот самый Feel the Vibe. Легендарнейший танцевальный хит. Когда-то оригинальную версию подарил нам сам господин Аксвелл. Ну а сейчас дуэт Above and Beyond вдохнул новую жизнь и создал вот такую реверсию. Признаюсь честно, один из моих любимых хитов. 16 часов 2 минуты в белорусской столице. Это Центр FM, это лучшие танцевальные. Бодрят, как могут. И даже в этот жаркий день вместе с нами хоть какая-то прохлада. My Body от IFZV впереди, John Summit и Crystallize от него также. Ну и готовлю еще один хит, прекрасный хит Take It Easy On Me от Боба Синклара. Это все в ближайшее время. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 вечера слушаем ее вместе.
1: Новый трек.

0: Take it easy on me. Такое название носит суперхит от Боба Синклара, звездного француза, который снова демонстрирует нам свой талант и активно не только пишет прекрасную музыку, но еще и выступает. Выступает очень много, надо заметить. 16.09 на часах. Как всегда, тебе привет. И как всегда, много классной музыки впереди. Provospy, Dreams. Прекраснейший, действительно. Помечтаем вместе с проектом. Dom Dolla и Tiga тоже с нами. И, наконец, вот он, Take Over Control. Это Afrojack, это Ева Симмонс. Ну и Hills, который создал ремикс этого хита. Давай-ка будем двигаться дальше именно с такой топовой, яркой, танцевальной, активной музыкой.
1: Реклама.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: Это Хюгель и французский диджей-музыкант, и, несомненно, определенно он сегодня один из лучших. I'm moving to the sun называется его хит, он привел нас к очередному выпуску новостей. Сейчас две минуты самой важной инфы для тебя, как водится в лучших традициях Центра FM середин часа. 16:30 на часах, их сверим, дальше будем двигаться навстречу вечеру. Через полчаса будем его встречать, я надеюсь, бодро, активно, опять-таки вместе с любимой музыкой. Музыка Busy Boy от Galantis. Rule the World от Tiesto. А еще с нами Ники Ромеро. Word on the Street называется хит. Word on the Street says time for the after. Вот именно с ним все и продолжится в ближайшие минуты. Оставайся, дождись.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко обозначил приоритеты белорусско-китайского образовательного партнерства. 4 года назад абитуриентам, которые сейчас стали выпускниками и получили дипломы, пришлось пройти непростой конкурсный отбор, чтобы попасть на совместную белорусско-китайскую образовательную программу. При этом все кандидаты находились в одинаковых условиях при поступлении. 1 июля в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу, пройдет первый форум регионов Беларуси и Китая. Тема мероприятия – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Сегодня уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. Съехались более 270 участников из 23 регионов КНР и Беларуси. Запланировано подписание около 40 двусторонних документов в сфере торговли, инвестиций, гуманитарного, межрегионального, научно-технического сотрудничества. В связи с жарой все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники СВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей, происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем. На встречу 35-му славянскому базару в Витебске в Минске представили фестивальный локомотив. Новый брендированный состав будет курсировать по белорусской железной дороге. Фирменные васильковые ноты и снаружи, и внутри голубых вагонов. Музыка также в путь. Плейлист собирают, конечно же, из хитов легендарного летнего амфитеатра. К прибытию первого скорого поезда готовятся и в городе, фанфары которого в этом году на перроне смогут услышать меломаны из Уругвая, ЮАР, Австралии и Барбадоса. Славянский безвиз для 71 страны. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Твои дела. Вот так красиво он называется и так здорово звучит. Райан Тейдер и Иллиниум здесь. 16:51 на часах, а Центр FM, как всегда, лучшую музыку дарит тебе в FM-диапазоне на 101.7 FM в Минске, напомню. Ну и, конечно, мы обещаем в каждом областном городе, так что заглядывай на наш официальный сайт, изучай частоты и слушай нас там. Ну и, конечно, не забывай про онлайн-вещание в интернете на сайте Центр FM by. Можно подслушивать нас в любой точке мира, находясь. Это тоже здорово. Дальше с нами Mad Mission, здесь же W&W и те самые Scooter и Hooray from Outer Space. Встречаем.
1: Реклама. УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes,

0: Скутер, они неповторимые и неподражаемые. Ну и WNW тоже здесь. Rave from Outer Space. Так называется хит, который мы сегодня открываем. Вечер музыки на Центр FM. Естественно, добро пожаловать в него. А также добро пожаловать в мир лучшего настроения именно благодаря ей. Музыки Afrojack здесь. Алан Уокер с нами. С нами здесь же Крис Авангард. И слушаем также проекты Акайгу и One Republic Chasing Paradise совсем скоро. Ну и, конечно, о погоде не примену рассказать сейчас.
1: Погода. Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
0: Итак, завтра у нас снова тепленько, это, мягко говоря, тепленько. 37 завтра в Бресте, переменная облачность и, возможно, кратковременный дождь, более того, даже гроза. Переменная облачность и погода без осадков в Витебске до 30 градусов, там в Гомеле 33, без осадков погода, переменная облачность. В Гродно кратковременный дождь, гроза, при грозе по городу сильный ливень, а так, в принципе, переменная облачность и до 30 градусов. 31 завтра в Могилеве, без осадков погода, переменная облачность. В столице завтра ждем 32, переменная облачность без существенных осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 7:10 в белорусской столице. Добро пожаловать уже в вечер музыки на Центр ФМ. Да, продолжается наш вечерний эфир, музыкальный марафон. Феди Легранд дальше выступит. One, two, step от него. Будем с тобой слушать музыку от Джори Свона и Good Boys. И красивейший хит Chasing Paradise от Кайго и One Republic здесь с нами. Это Центр ФМ. Все лучшее из мира топовой танцевальной музыки для тебя. С удовольствием.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Арманд Ван Хелден. Легендарный диджей-музыкант не изменяет своему стилю. This Ain't Love называется этот. Прекрасный хит от него. 17:30 на часах. И у нас снова время новостей на Центр ФМ. После этого максимум крутой музыки. Just About To Lose от SkyTech. Готовимся встретить. Здесь же с нами J-Lo и Joey Glory. А также итальянский проект Медуза. И много другой яркой танцевальной уже через 2 минуты.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
3: На встрече с руководством Пекинского университета президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что опыт Китая в производстве лекарств и вакцины имеет для республики исключительную важность. В ходе встречи главы белорусского государства речь зашла о совместной белорусско-китайской образовательной программе по направлению биотехнологии, реализуемой ведущими университетами двух стран. Александр Лукашенко подчеркнул, что выпускники этой программы должны не просто применять полученные знания, а запускать в Беларуси конкретные предприятия и налаживать производство продукции с опорой на китайские технологии. Исторический маршрут памяти «Поезд Победы» прибыл в Минск. Передвижной музей встречали торжественно. Прямо на вокзальной площади погрузились в театрализованную инсценировку событий Великой Отечественной войны. После Витебска «Поезд Победы» отправится в Минск. Днем в четверг в Беларусь начнут поступать более прохладные воздушные массы. Они принесут дожди, ливни, грозы, порывистый ветер, град. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать. Белтехосмотр запустил бесплатный сервис для продажи автомобилей. На сайте предприятия открыт раздел «Продажа автомобилей». Сервис доступен только для физлиц. Машины после комплексной предпродажной диагностики на станциях предприятия получают специальную наклейку «Проверено Белтехосмотром». Она подтверждает, что автомобиль прошел независимую проверку в государственной организации. Сейчас на сайте продаются 2 автомобиля. Милиция Минска переходит на усиленный режим работы и в преддверии 3 июля пропуск людей на праздничные площадки будет через контрольно-пропускные пункты. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Предметы, запрещенные к проносу, можно будет временно оставить в камерах хранения. Также ограничат движение всех видов транспорта в центре города. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко успешно стартовала на Уимблдоне. Встреча сербской теннисисткой из второй сотни рейтинга Теодорой Костович завершилась со счетом 6-2, 6-3 в пользу белоруски. Матч продлился чуть более часа. Следующей соперницей первой ракетки мира станет американка Маккартни Кеслер, занимающая 57-ю строчку мирового рейтинга. А сегодня на Уимблдоне стартует Ирина Шиманович. В первом раунде ее ждет матч против 64-го номера рейтинга представительницы Швеции. Царей Виктории Голубич. Ряд сенсаций случился на чемпионате мира по футболу. Фавориты столкнулись с серьезными трудностями уже в первом раунде плей-офф, а некоторые и вовсе покидают турнир. Настоящим шоком стало поражение в 1/16 финала сборной Германии. Четырехкратные чемпионы мира не смогли одолеть футболистов Парагвая и впервые в истории Мундиаля уступили в серии пенальти. Не прошла в следующий раунд и сборная Нидерландов. В матче с командой Марокко основное время также завершилось ничью 1-1, а в серии пенальти успешнее были африканцы. И лишь Бразилия не разочаровала своих болельщиков, хотя победу над сборной Японии пентакампеоны обеспечили лишь добавленное ко второму тайму время – 2-1. И отпраздновать победу своей сборной сегодня смогут болельщики Парагвая. Президент страны объявил 30 июня официальным выходным в честь сенсационной победы над сборной Германии. Свой указ Сантьяго Пенья опубликовал в соцсети, приложив фото подписания документа. В 1/8 финала чемпионата мира парагвайцы сыграют с победителем пары Франция-Швеция. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Сакура. Он называется именно так, и вот здесь прямо очевидно, что название дополняет звучание. Cross Boundaries у нас в эфире. Крис Стас и Лок Лит. Так называются проекты, которые поработали как следует над этой музыкой и вот, собственно, подарили ее нам. Без 10:06 в стране. Тебе, как всегда, привет и огромное-огромное хорошего настроения. Пожелания приятного пути с работы домой, если сейчас увлечен или увлечена дорогой. Пожалуйста, комфортного и безопасного, что главное, пути. Ну или успешного и бодрого продолжения рабочего дня, если сейчас еще приходится немножко потрудиться. Фишер и Tones and I. С нами Favor, от них здесь Essay и The Chainsmokers с треком Echo. Это ловим в ближайшие 10 минут в эфире. Центр FM, как всегда, на связи. Как всегда, с лучшим.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама.

0: Это The Chainsmokers и Эхо. От них хит называется так. Он завершает час и продолжает вечер. Добро пожаловать в вечер музыки на Центр FM. И приятного завершения рабочего дня тебе спешу пожелать. Хорошей погоды и, конечно, как-то вот прохладной музыки тебе в динамике, раз уж как раз-таки природа нас греет основательно. Camel Fat на старт часа. So Good от этого проекта. John Summit у нас здесь же. А еще будем слушать Кайго, Калит, Гриффин и обязательно появится в эфире Тиесто и Фастбой, их All My Life. Очень скоро, жди.
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм. В своей жизни

0: Академфарм.
1: Ох, и тепленько завтра снова, особенно в Бресте. 37 градусов обещают там, переменную облачность и кратковременный дождь, а возможно даже и гроза. А в Витебске завтра 30 градусов, будет переменная облачность и погода без осадков. 33 обещают нам в Гомеле, переменную облачность также без осадков. В Гродно завтра переменная облачность, кратковременный дождь и возможно гроза. И до 32 тепла. В Могилеве 31, переменная облачность и погода без осадков. Столица завтра без существенных осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь, возможно даже гроза. А так переменная облачность и до 32 градусов обещают нам.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: И целая команда суперзвезд. Кайго, Калид, Гриффин, Save My Love называется этот хит. И, кроме того, еще и реверсию, обновочку подарил этому хиту проект Медуза. Не так давно, между прочим. 18:10 на часах. Привет огромные! Центр FM на связи и топовый хит впереди. Что же может быть лучше? Сделать погромче. Вот что. Animal Rights от Deadmau5 и Wolfgang Gartner здесь. Скоро. Инна Иврихаб дарит нам свой I'll Be Waiting. Еще довольно недавно этот хит, суперхит, участвовал в нашей радио-двадцаточке о лучших любимых, но теперь он просто желанный гость нашего эфира. Что же касается Центра FM Топ 20, в ближайшую пятницу обязательно встретимся в нем. А еще здесь Мелсон. What I Feel. И много другой классной музыки. Лови впереди.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
8: Белорусский трек.

0: Вот так красиво по-летнему он звучит. Satisfied, Кельвина Харриса и джаз. И действительно яркий, прекрасный, теплый, солнечный хит в эти дни. 18:30 на часах. И тебе, как всегда, привет. И, как всегда, пожелание хорошего продолжения этого вечера. Работать или отдыхать лучше с хорошей музыкой. А ею обеспечим. Да, это Центр ФМ. Дальше Дон Толивер, Доджа Кэт после новостей. И Lose My Mind. Watch for Life. Золотые слова, произнесенные командой Hearts. В версии Puffle Disc Machine будем слушать этот хит. И, наконец, Records от Third Party. Еще больше танцев здесь. Идем по нарастающей. Через 2 минуты эти не только музыкальные подарки. Лови только на Центр ФМ.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу народам обеих стран. Такое требование озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете. 2 июля в преддверии независимости Республики Беларусь адвокаты всех территориальных коллегий проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Акция состоится в первой половине дня. Адвокаты будут давать устные консультации по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не предполагают изучения документов. Узнать детали о проведении мероприятия в своем регионе можно будет на официальных сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. Товарные биржи Беларуси и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание меморандума является важным шагом на пути к выстраиванию устойчивой, прозрачной и взаимовыгодной системы трансграничной торговли между нашими странами. В последнее время отмечается существенное увеличение числа преступлений, связанных с несанкционированным доступом к учетным записям белорусских пользователей в мессенджера Telegram. Если есть возможность, следует поддерживать активные сессии приложения на нескольких устройствах, а в качестве дополнительной меры защиты установить автоматическое завершение сеансов, если он не активен на 1 неделю. Законотворческий сезон завершен. Совет Республики и Палат представителей одномоментно закрыли сессии. Сенаторы на заключительном заседании одобрили исполнение бюджета Фонда социальной защиты населения за прошлый год. Подведены ключевые итоги финансового года. Принципиально новый закон об аквакультуре приняли парламентарии. Документ призван создать условия для эффективного развития отрасли. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Привет-привет! Доброго и нескучного вечера тебе, а также всем и каждому, кто рядом с тобой. Передавай большие-большие приветы именно от Центра FM. Лови много классной музыки. Впереди настраивайся, делай погромче и проводи вечер правильно. Именно с такими топовыми хитами Kungs и Boys Noize и Get Away. Мы ждем дальше и слушаем их. Кроме того, здесь Димитри Вега с хитом Good For You. И обязательно появится проект Prospa и Clooney с треком Free Your Mind. Это все в ближайшее время. Каждый хит — это шедевр. Дождись.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

радио «Центр-ФМ». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

0: Good For You. Он называется именно так, и это не просто Good For You, а это то, что доктор прописал. Лучшая музыка, с которой куда веселее продолжать и бодриться вечером. Good For You, Дмитрий Вегас, Chapter Verse. Здесь еще один час музыки завершает, и, конечно, вечер продолжает. Доброго вечера, вторника тебе. Хорошей погоды завтра, а не сейчас, а сразу после, минут через полторы, здесь Green Velvet и Медуза, La La Land от них. Будем слушать WNW, Brooks and Repeat и David Guetta появится со своим The Past, The Present and The Future. Выбирай по вкусу.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
0: Итак, завтра у нас в стране снова будет тепленько, в Бресте особенно, 37 тепла, переменная облачность, кратковременный дождь, обещают гроза, а при грозе по городу и сильный ливень. В Витебске завтра до 30 тепла будет переменная облачность и погода без осадков погода и переменная облачность в Гомеле, 33 градуса обещают, 32 завтра в Гродно будет переменная облачность, кратковременный дождь и, возможно, гроза, в Могилеве 31 тепла, переменная облачность без осадков. В столице завтра 32 градуса, переменная облачность и без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: The Past, The Present, The Future, Мартин Хоргер и Дэвид Гетта здесь в гостях на Центре FM в продолжении этого вечера. 19:10 на часах, сверим их. Дальше предлагаю приступить к прослушиванию очередного микса супермузыки. Сразу после короткого перерыва, через 30 секунд, уже будем встречаться вместе с Devotion, Джилл Кори. It's okay, так называется хит «Золотые слова» от Майка Уильямса и Одиен. И, наконец, Bad Angel. Это уже проект Anima здесь. Снова танцы. А почему бы и нет? Хорошего настроения тебе и приятного прослушивания лучших из лучших.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Белорусский трек.

0: Еще один солнечный хит от Мартин Солвейк. На этот раз и он называется «Линда». 19:31 на часах. У нас снова время новостей. Снова все самое важное. Узнаем сейчас на протяжении 2 минут. Ну и, конечно, потом вечером музыки продолжится. И океан, море топовых хитов для тебя здесь. «Концерт Джангл» от Skytech впереди. Будем слышать с собой Майк Постнер и Дэвид Гетта. «I Went Back to Ibiza», он называется именно так, а также «AM to PM» от Робин Шульц. Уже через 2 минуты лучшие топовые танцевальные. Все впереди для тебя.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер «Белджи» и «Джили» «Лакшери Моторс Плюс».
1: Новое сердце мира.

0: Ждем вас.
1: На самой высокой точке Пекинского университета теперь растет дерево, посаженное Александром Лукашенко, эффектный символ белорусско-китайской дружбы. В китайской культуре дерево клен олицетворяет процветание и долгие годы жизни. А сегодня оно служит ярким знаком дружбы между Беларусью и Китаем. Премьер-министр Беларуси вручил государственные награды лучшим работникам различных отраслей. Среди награжденных 40 специалистов, промышленники, педагоги, военные работники культуры. Преданность делу и нелегкий труд оценили медалями за безупречную службу третьей степени, за трудовые заслуги Франциск Скорины, также благодарности президента. На заседании Совета Республики Национального собрания министр внутренних дел представил законопроект об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Инновации направлены на совершенствование правового регулирования профилактической работы, в том числе в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. Также законопроект уточняет функции и обязанности субъектов профилактики. В Беларуси полностью запретили посещение лесов уже в 29 районах. Еще в более 80 районов страны действуют ограничения. Свободно ходить в лес сейчас можно только в 8 районах, следует из интерактивной карты Минлесхоза. Отмечу, красная зона означает полный запрет. В такой лес нельзя заходить даже пешком, ни на прогулку, ни за грибами или ягодами. Запрет также касается въезда транспорта, кроме служебного. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Ну вот, начинаем разминаться потихонечку перед нашими вечерними танцевальными радиошоу от лучших диджеев и музыкальных продюсеров планеты. О них обязательно тебе буду рассказывать буквально через 10 минут. Встретимся снова. Ну а пока в ближайшие минуты я готовлю очередной микс музыкального удовольствия от Армина Ван Бюрна и команды Art Bad. Break the Loop. Прекраснейший хит, свежий хит из нашей копилки для тебя. Его и будем слушать. 19.51 на часах. Ты слушаешь Центр FM, и ты молодец.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Baby. Так они решили его назвать. Команда Bass Jakers у нас в гостях. Evil Twin. И все это называется именно Rave Baby. Под занавес еще одного музыкального часа. Очередной танцевальный прекраснейший хит для тебя. Я желаю тебе отличного настроения. Напоминаю, что ровно в 10 мы встречаемся с огромным количеством танцевальной музыки. В частности, сегодня в 22.00 нас приглашает Армин Ван Бюрен в свое Estate of Trance. Ну а ровно в полночь Дон Диабло. Его радиошоу тоже обязательно не просто послушаем, а еще и потанцуем под лучшие и наиболее актуальные. В ближайшие же минуты с нами Don't Lose Your Heart от Tiësto, здесь Фэдди Легранд, здесь Медуза, Афроджек, а на старте Иллюниум и Дэвид Гетта, их суперхит.
1: Погода на Центр FM.
0: Тепленько. Завтра снова будет в Беларусь. Теплее всего в Бресте. 37 со знаком плюс. Естественно, переменная облачность, кратковременный дождь. И более того, даже грозу обещают нам там. 30 градусов завтра в Витебске. Переменная облачность и погода без осадков. В Гомеле 33. Переменная облачность и тоже без осадков. В Гродно завтра до 32. Тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза и погода переменная облачность. В Могилеве переменная облачность и без осадков. Обещают 31 со знаком плюс. В столице завтра 32 градуса, переменная облачность и без существенных осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Лейтон, Джордани и Патрик Топпинг выпустили совместный трек «Tonight». Лейтон Джордани и Патрик Топпинг представили новый трек «Tonight» с вокалом Cosmo Kind. Релиз состоялся на лейбле Джордани «Mad Minds» при поддержке «Армада». Это первый опыт Джордани в жанре хаус. Трек сочетает фирменное хаус-звучание Топпинг и тек-хаус-стиль Лейтона Джордани. Артисты познакомились в 23-м году, когда работали над ремиксом на классический трек «Green Velvet» — «Voicemail». Летом они выступят вместе на мероприятии «Experts Only» на Ibiza's John Summit. Композиция также получила поддержку Экрейс, Оливера Хелденса и Афроджек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмед препараты».
0: В среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов. В Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +370 5 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Далее Армин Ван Бюрен, A State of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Десятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси, Центр FM по вторникам в 22:00. The State of Trance. For all the best.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM

State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: открытые игровые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. Stay tuned for more. A State of Trance.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: «State of Trance». Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года.

0: октября 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер один в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены.

сети Центр FM по вторникам в 22:00.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С MaxLine.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Позднее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Центр FM на танцевальном радио Беларуси. Да, вы снова в эфире в Гексагоне с Дон Диабло. У нас огромное количество будет новых релизов и, как всегда, несколько мировых премьер. Коротко о себе, я возвращаюсь в Лас-Вегас, некоторая резиденция, поэтому, если вам что-то интересно из моего турне, пожалуйста, обращайтесь на мой официальный сайт, там есть вся информация. А этот Центр FM и с трек-листом можно ознакомиться на centerfm.by. Он появится там спустя несколько дней. Ну а прямо сейчас трек от I Richard Vision. Он дебютирует на нашем лейбле. Он из Лос-Анджелеса, а сам по себе он является влиятельным голосом в танцевальной культуре аж с 90-х годов. Создатель и ведущий движущей силы Power Tools. Это его давняя история. Он номинирован на Грэмми и решил переосмыслить один из своих любимых треков из ранних рейвов от Expansion. Проделал отлично, на мой взгляд, работу. Этот трек называется Move Your Body. Итак, Richard Vision. Человек, миф, легенда танцевальной музыки. Релиз выходит на Hexagon Records на этой неделе, и мы рады, что сегодня мы его слушаем здесь, на Центр FM. Поехали!

0: off to a great start of the show. Yes, indeed. I hope you guys are enjoying yourselves so far. We have another worldwide premiere for you guys lined up. Also, I have a worldwide premiere of a
1: new Luna Lo-Fi. Шоу Гексагон на радио Центра FM. Я Дом Диабло. Танцевальное радио Беларуси. Надеюсь, вам всем все нравится. Можете отправлять свой фидбэк. Мне не нравится получать ваши сообщения. Также сегодня у нас в эпизоде будет мировая премьера от проекта Lunar Lo-Fi, который я выпускаю в эту пятницу. Это особенное для меня событие. Звучание Lunar Lo-Fi развивается и собирается наконец-то воедино. Думаю, мой звук становится вполне себе зрело. Кстати, если хотите, можете также посмотреть мой сет на фестивале Free Your Mind. Он сейчас есть в сети. Ну а для тех, кто хочет ознакомиться с трек-листом радиошоу, добро пожаловать на centerfm.by, официальный сайт танцевального радио Беларуси. Трек-лист появится спустя несколько дней. Ну а прослушать этот или любой другой из эпизодов в аудио вы можете на своей любимой стриминговой платформе. А мы продолжаем. Следующий трек от Freejack. Он из Великобритании, начинал свою музыкальную карьеру в рок-группе в подростковом возрасте, подписал свой первый контракт в 15 лет. Вдохновился на этот трек, когда был на вечеринке в Лондоне. За ней стоит романтическая история, об этом долго говорить не буду, но скажу, что это Freejack и Know You Better. Романтика на Гексагон на Центр FM на этой неделе.
0: On the same vibe, wished he had the opportunity to know her better, but as often as the way, she left with her friends, and he left with his. But for an hour, they had a wordless connection, and this song was born from that, the concept of it, Know You Better. It's a banger, and we should know better than to doubt Freejack, because he always comes with the bangers. So here we go, always in control, always bringing the bangers. It's a worldwide premiere, Freejack, Know You Better, out this week on Hexagon.

0: слушайте радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.

0: или неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушайте радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+. Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Almost time for the demo day track of the week. But let's do
1: почти время для демо-трека в Гексагон на радиоцентр FM с Дон Диабло. Но давайте сейчас сделаем все-таки ретро-трек, оглянемся назад на Гексагон лейбл и на его релизы. Это EC Twins, дуэт, который мы все любим. Они приносят ту самую фанковую музыку, хаус-музыку и энергию. Запись называется Energy. Я любил ее, когда подписывал, и до сих пор люблю. Так что я хочу поставить ее для вас здесь, как взгляд. Прошлое ретро на Гексагоне, потому что они просто классные ребята. Приносит хорошую энергию и вайб. EC Twins здесь, в Гексагоне, на

0: Energy by the one and only EC Twins. It's time for the Demo Day track of the week.
1: Ну а прямо сейчас демо-трек недели в Гексагон на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Это проект ABSA или APSA. Ему 25 лет. Он продюсер из Норвегии, из Бергена. Занимается музыкой 6 лет. Центральная идея трека Lights Out основана на забавной истории о том, как появилась эта запись. Как водится, у нас у всех иногда бывают хорошие мысли в головах, но не все из нас успевают ее записать. Поэтому он воспользовался диктофоном, выскочил с уроков, записал срочно ритм и теперь вот он трек. Всем рекомендую, когда приходит мудрая мысля, записывать ее и запоминать. Это Lights Out, демо-трек недели от APSA из Норвегии на Центр FM. Поехали!
0: Just make sure you record that idea. This one's called Lights Out, Demo Day Check of the Week by APSA, all the way from Norway. Lights Out. Let's go.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370-520-77-77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 594.

0: right. Hope you guys have been enjoying this show so far.
1: Надеюсь, вам нравится шоу «Это Гексагона» от Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Как и ожидалось, у нас специальный гостевой микс. Проект Sunrise празднует выход Over the Moon на прошлой неделе на лейбле Gen Hex. Это отличный хаус-трек, и мы обращаем внимание на его талант. Нам видится, что его звезда восходит. Его зовут Sunrise, это гостевой микс на Гексагона от Центр FM на этой неделе. Всем привет, это Sunrise, и это мой эксклюзивный гостевой микс. Гостевой микс для Гексагон на радиоцентр FM. Надеюсь, вам понравится.

0: That was it, guys. Hexagon Radio.
1: Ну вот и все, гостевой микс Гексагона от Sunrise на Центр FM отыграл, ну а я завершу эпизод, как всегда, финальным треком. Это чиллаут трек недели моего проекта Lunar Lo-Fi. Я вложил в него много души, он темнее, чем обычно, более настроенческий, если можно так выразиться, но мне он нравится. Горжусь им, так что сыграю его как чиллаут трек недели. Увидимся на следующей неделе.
2: We're going to leave you this week with something new from Lunar Lo-Fi. This is called Looking For You. See you next time.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Это «Центр FM». Радио современной танцевальной электронной музыки.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения кубиков.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat